что год до слажу. Тебе не могу, знаешь, если тоже течешь у крови на миру прави. Тебе не могу.

сообщил Главного управления гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года. Река Дунай, Бездан, минус 1,9, минус 19.